Пока мы с вами занимались одним, диетологи на благо нам занимались другим. Пробовали и перепробовали разные продукты, искали самые мультивитаминные. Знаете что? Нашли. Печень, устрицы, сардины, кресс, салаты, яйца в списке самых-самых. Они отличаются особенно высокой концентрацией витаминов и минералов, могут служить естественными источниками сразу нескольких важных для организма питательных веществ. Все, на пользу нам. Надеюсь, запомнили. Печень, устрицы, сардины, кресс, салат, яйца. В столице 3 часа 19 минут. На Ретро FM скоро услышим CCKH. Команда «Браво».

34 минуты уже столица. Утро где-то на подходе. Чуть ближе к нему сейчас станем музыкальными стараниями ближе с Андрой и командой No Doubt на Retro FM. Ребята завершили свою громкую концертную резиденцию в Лас-Вегасе. Выступление стало финалом временного соединения коллектива во главе с Гвен Стефани. О дальнейших гастролях и записи нового материала пока никаких новостей. Но мы следим.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки.

Всего лишь одна мелодия играет, или как? По итогу, или как? Может, несколько мелодий быть? На один вопрос, что ли, стало меньше. В столице 3 часа 49 минут. На Ретро FM скоро отметится Бонни.

0: Немногие в курсе, что есть русскоязычный аналог этой песни. Там, Катя, возьми телефон. Это он, Эфер Дэвид, звонит. Ну, почти. Вообще всем, наверное, знакомое чувство, когда мы звоним и не дозваниваемся. Сразу вот нахлынывает такое что-то. Гнев. Что, как они себе такое позволяют? Не отвечать на звонки можем только... Только проверенные временем истории для нас и с нами на RetroFM. Скоро услышим Марию от Блонди в столице. 4 часа 20 минут.
1: RetroFM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая.

0: Ретро-ФМ и лето.
1: Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

шансом проявить себя сольно Демис Русос воспользовался в 71-м году. Эта самая песня стала стартовой точкой для его сольных приключений. Скажу так, композиция мгновенно принесла Демису мировую известность, открыв его блестящую сольную карьеру после распада группы «Дитя Афродиты». На русский язык лад название группы переводится именно так. Столица тем временем 4 часа 36 минут. На Ретро-ФМ скоро услышим команду «Мираж». Не переключайтесь.

0: Как известно, наши руки не для скуки, для любви сердца, в случае таван, их диско настроение, и все мы целиком и полностью не для скуки. В танце или уж как настрой диктует и позволяет, встаем, просыпаемся под проверенным временем хиты на Ретро-ФМ. Скоро услышим что-то от Сандры, что-то от Weather Girls. В столице 5 часов 19 минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

Черное море, судя по основным локациям отпуска Владимира Преснякова, он все же променял на другое. В Испании любит отдыхать всей семьей. Есть оправдание этому, объясняется это возможность отдохнуть в Испании без лишнего внимания фанатов. Потом из интервью говорил, там не узнают, спокойно отдыхать. В столице 5 часов 36, далеко не выходных минут у многих. На Red FM скоро услышим Сиси Кейч и Джо Кокера.

Само собой, каждое утро на Ретро-ФМ мы не остаемся без актуальных астрологических прогнозов. Общее уже сейчас могу сказать. Звезды говорят, этим утром может возникнуть внутреннее противоречие между чувствами и желаниями заявить о себе. А после полудня станет попроще, появится вдохновение для поиска важных ответов. Такие суления в столице. 5 часов 49 минут. До финала этого часа на Ретро-ФМ успеем услышать Modern Talking.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Единственная сладкая, на которой без ограничений ночью и не только можно налегать. Это, конечно, Sweet Dreams, сладкие сны. Хотя, нет, все же есть ограничения. Они имеются, будильник наш, в принципе, в курсе. Всем доброго утра и в целом, скажу, легкого дня уже, которым точно легка на подъем и скоро к нам музыкально заглянет, подтянется на ретро-ФМ Марай Керри. Ожидаем в столице 6 часов 20 минут.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
1: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ. Вечеринка.
5: Ровно в 21.00.
6: Лучшие танцевальные хиты.
5: В неповторимом миксе.
6: Вечеринка «Ретро-ФМ».
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: лапы
1: у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне?

зря ли я столько сию разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: В декабре далекого 85-го года появилось немало выдающихся музыкальных работ. Точно отличились команды Bengals, Starship, Aha, еще Lionel Richie, Leon Ross с этой историей в том числе. Все, конечно, молодцы, получаются большие конкуренты друг для друга в покорении мировых чартов и топов. Ладно, меньше слов, больше музыки. С ней на Retro FM на подходе Man at Work и Игорь Корнелюк. Столица, 6 часов 35 минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет ясно. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

Как говорится, life или жизнь по-нашему. Надо прожить так, чтобы было что вспомнить. Ну или плюс-минус так говорится. А вообще, хотел пошутить. Надо прожить так, чтобы Юрий Гурьянов сделал тебя одним из героев своей звездной программы «Ю». Передумал. Что ж, так себе штик. Через 11 минут ровно в 7 по Москве. Встречайте Юрия Гурьянова с летней сменой на Ретро-ФМ, а я побегу. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся и, да, в финале этого часа еще услышим Bad Boys Blue и группу «Добрые молодцы». Всем доброго утра.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Что, опять? Вы тоже это видите? И правда, 7 утра в Москве? Ну ладно, давайте тогда начинать. Но соблюдаем одну важную очень традицию. Начинаем день с новостей от Вадима Ривмана. Вадим, доброе утро.
1: С удовольствием расскажу. Доброе утро, привет. Итак, в России завершился основной этап работы приемной кампании в учреждения среднего профессионального образования. Как рассказали в пресс-службе Минпросвещения, подано более 3 миллиона 700 тысяч заявлений. Это на 450 тысяч больше, чем в прошлом году. Молодежь выбирает в этом году в основном туристические направления, лечебное дело, разработку ПО, а также туризм и гостеприимство, техническое обслуживание, ремонт автотранспортных средств. В 6 российских регионах средний размер пенсии по старости в этом году превысил 40 тысяч рублей. Такие цифры приводятся в данных социального фонда. При этом самые большие выплаты традиционно фиксируются в северных районах страны. Например, на Чукотке средняя пенсия неработающих пенсионеров почти 50 тысяч рублей. В Ненецком автономном округе 44 тысячи. В целом же по России средний размер пенсии по старости среди неработающего населения составил почти 28 тысяч рублей. В Сербию минувшим вечером прибыл спецборт МЧС России. Ил-76 будет помогать местным спасателям тушить лесные пожары, которые бушуют в республике уже несколько дней. Экипажу предстоит работать на северо-востоке страны, где сейчас находится самый крупный очаг. Огонь угрожает заповеднику, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На борту Ил-76 уникальное устройство, способное сбросить до 42 тонн воды. Это достаточно, чтобы сбить пламя на участке длиной 700 метров. Россиян предупредили о новой схеме мошенников перед 1 сентября. Аферисты представляются курьерами или продавцами цветов и просят назвать код из СМС якобы для подтверждения заказа. Об этом рассказал журналистам замруководителя платформы «Мышеловка» Александра Пожарская. Эксперт уточнила, что мошенники, получив код, могут получить доступ к личным данным россиян. Ну и последние сотни туристов устремились в горную хижину в итальянских Альпах, чтобы попробовать местное пирожное. Приют Фридриха Августа расположен на высоте 2300 метров над уровнем моря. 30 лет там подают крапфены. Это традиционная немецкая выпечка, похожая на пончики. Раньше это блюдо не вызывало такого бурного интереса, но все изменилось после публикации в соцсетях. Кулинарные блогеры поедали крапфены на камеру на фоне горных пейзажей. Желающие попробовать десерт массово устремились в деревушку, и вот в результате на узкой тропе образовались огромные очереди. Ну что, Юра, реклама, двигатель торговли по-прежнему, да?
0: Ну, действительно, тут же пойти, я сейчас подумал, может, тоже что-нибудь съесть на камеру, ну, такое сделать, чтобы при всех.
1: Давай, или просто в микрофон.
0: Бутерчик с маслом.
1: Может быть, тоже сработает.
0: В микрофон ты имеешь в виду почавкать?
1: Да.
0: А, ну, не знаю, ну, надо подумать.
1: Тогда. Ну, а я в микрофон, да, расскажу еще о курсах валют. Доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98,55. Далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. С добрым утром.
2: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: А я, представляете, сегодня смотрю на календарик свой настольный, а там пятница на нем. Думаю, как так? А потом так, стоп, у меня же нету настольного календарика вообще, никогда не было. Откуда он взялся, непонятно вообще. А потом я проснулся, и тут, представляете, смотрю, правда, четверг. Ну, доброе утро. Юрий Гурьянов на работе.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Все так, чтобы не запутаться. 20 августа, сегодня четверг. Утром может возникнуть внутреннее противоречие между чувствами и желанием заявить о себе. После полудня обстановка заметно разрядится, появится вдохновение для поиска важных ответов. Овны, подтверждайте свои мысли фактами и оставайтесь в позиции, когда вы сами управляете ситуацией. Тельцы, сегодня легко нарушить равновесие или разрушить то, что строилось долго. Будьте осторожны, пожалуйста. Близнецы, в течение всего дня будет сохраняться риск резких перемен и неожиданных событий, особенно в отношениях. Раки, день может быть более нервный, чем обычно, но ваша интуиция подскажет самый верный ход. Положитесь на нее. Львы, утреннее напряжение между творческими планами и реальностью поможет пересмотреть подход к самовыражению. Девы, если в кругу семьи что-то пойдет не по плану, не спешите расстраиваться. Возможно, эти перемены откроют для вас новые полезные перспективы. Весы, сегодня в общении старайтесь находить слова, которые одновременно точны и сохраняют уважение к собеседнику. Скорпионы, вам стоит прислушаться к внутренним сигналам того, что действительно важно для вас. Стрельцы, четкое и структурированное планирование дня развеет сомнения и вернет уверенность. Ну, оставьте место и для импровизации. Ну, хотя бы немного. Козероги, проведите день легко и отпустите то, что не зависит от вас. Водолеи, резкое и неожиданное изменение в договоренностях может удивить. Будьте готовы к переменам. И рыбы, уделите особое внимание своим профессиональным задачам, даже если для этого придется преодолеть сопротивление.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Так, вот сейчас интересная информация с утра пораньше про ночное немного. Прочитал сейчас, что мир ночных клубов и вечеринок, вот эти вот тусовки от заката до рассвета, ну, молодежь, которая очень любит, ну, не вся, конечно, понятное дело. В общем, этот самый мир ночных клубов переживает масштабный за последние десятилетия кризис. Ну, то есть ночным клубам от этого может быть и хуже, но в целом. Смотрите, значит, просто появился тренд на дневной досуг, ранний отдых, вот где главной цель, ценностью и, если хотите, целостностью является не алкоголь никакой, а танцы, просто благостояние, продуктивность и качественный сон. И вообще, вот эти все вот многочасовые танцы в душных клубах, тяжелое похмелье потом по утрам, все это теряет, как бы выходит из моды. Скажите, есть кто-нибудь, кто может это подтвердить? Я просто как-то не тусовался давно уже, целую неделю. Шучу. Как я вообще могу тусоваться? Я по утрам на работу прихожу. Так, 7 часов и 20 минут московское время. Мы с вами красиво отдыхаем или красиво начинаем рабочий день исключительно под музыку здесь на Ретро-ФМ. Очень скоро группа «Браво», «Таркан». Всем доброе утро.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
6: Окошкина.
7: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Сейчас, значит, посмотрел, какие самые популярные цвета у россиян. Ну, вот исследования показывают, что зеленый, 20% за него голосуют, синий, тоже, ну, там 19%, потом голубой 12%, черный 9%, красный 8%. Не нашел желтого вообще. Что такое? Ладно, будем отдуваться здесь с Жанной Агузаровой. А Вадим Ривман снова пришел рассказать о главном. Доброе утро.
1: Да, расскажу обязательно. Доброе утро всем. Итак, Россия начала импортировать топливо для насыщения внутреннего рынка, а власти разрешили выпуск бензина и дизеля более низких экологических классов – Евро-2, Евро-3 и Евро-4. А об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, поставки топлива из-за рубежа уже идут. Одновременно с этим приняты необходимые нормативные акты, которые позволяют дополнительно производить топливо более низкого экологического класса. Правительство Грузии опровергла распространенную в СМИ и соцсетях информацию о том, что за последние сутки через пункт пропуска Верхний Ларс на границе с Россией въехали 20 тысяч россиян. Ведомство назвало эти сведения дезинформацией, подчеркнув, что за прошедшие сутки границу пересекли только около 8 тысяч человек. Между тем, Федеральная таможенная служба России сообщила о рекордной нагрузке на пункт пропуска. Тело зацепера нашли на крыше поезда «Сапсан», который следовал из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги. Состав остановили на станции Обухово. Из-за происшествия изменился график движения. Задержался при этом не только сам «Сапсан», но и пригородный поезд «Петербург-Тосно». По данным пресс-службы, время ожидания превысило 1 час. Суд назначил TikTok штраф в размере 6 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщает газета «Ру». Какие конкретно публикации подлежали удалению, не уточняется. Ранее Таганский суд Москвы признал компанию Google виновной в неудалении запрещенной в России информации. Штраф для Google составил почти 4 миллиона рублей. Кроме того, ранее аналогичный штраф был назначен мессенджеру Telegram. Задолженность по неоплаченным вовремя штрафам уже достигла почти 54 миллионов рублей. Сегодня Чебурашке исполняется 60 лет. Официальным днем рождения персонажа считается 20 августа 1900 1966 года, когда вышла первая книга Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья», где впервые появился Чебурашка. В 1969-м появился первый мультик «Крокодил Гена». Сценарий совместно с Успенским был написан Романом Качановым, художником-постановщиком выступил Леонид Шварцман. После выхода мультика Чебурашка и Крокодил Гена стали едва ли не самыми популярными детскими героями в Советском Союзе. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98,50. А с вами остаются Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Teach in Ding Dong. Динь-динь, можно к вам. Друзья, у меня есть важная информация. Хочу рассказать. Поделиться. А то не могу держать ее в себе. Как-то, знаете, сложно одному вот с этим жить. Ну, в смысле, жить хорошо, но хочу, чтобы тоже вы знали об этом. У нас дело в том, что вышло новое приложение Retro.fm. А это значит, что всегда может быть доступ в любой точке земного шара. Вообще, где угодно, абсолютно. Туда, куда провели интернет, может работать Retro.fm. Представляете? Можно наслаждаться и лучшей музыкой, и подкастами популярными. И больше того, подкасты эти скачивать и потом слушать, даже когда нет интернета. Radio Hub. Новое приложение Retro.fm. Скачиваем во всех магазинах приложений. Наслаждаемся. Ну, в ближайшие минуты, например, предлагаю насладиться группой Ace of Base. Земляне тоже появятся, а еще будет Bengals. Да много чего еще на самом деле будет. 7 часов и 36 минут московское время. Всем доброе утро.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Retro.fm. Retro.fm Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro.fm.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет ясно. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Retro.fm. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
9: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Retro.fm. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

0: All That She Wants. Все, чего она хочет.
1: Ну, чего она хочет, по сути, барышня? Может быть, чуточку внимания всего-то навсего. Ну, может быть, еще верность, надежность, заботливость. Опять же, умение обеспечить семью, ну, зарплату, чтобы хорошую. Чтобы на Мальдивы или куда там. Или это лишнее последнее? Скажите, кто разбирается, пожалуйста. Я что-то как-то вот задумался. Чего мы все хотим, собравшиеся, мальчишки и девчонки? Это музыки классные на Ретро FM. Она у нас есть! 7 часов и 49 минут московское время. Летняя смена. Здесь Юрий Гурьянов. Доброе утро.
2: Летняя смена на Ретро FM. Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро FM.
3: Реклама.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
5: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за

0: спортмастере. Шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Ашанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан Красная птица» по-деревенски 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
8: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
9: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
10: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
12: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Московское время. 8 часов утра, четверг, 20 августа на календаре. Доброе утро. Доброе утро, говорим мы Вадиму Ривману, он уже здесь, чтобы рассказать о важном.
1: Доброе утро, Юра, доброе утро всем. Итак, подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется в середине сентября. Об этом сообщил РИА Новости академик РАН Геннадий Онищенко. Он объяснил это социальными причинами. С начала осени 17 миллионов школьников сядут за парты. Это будет естественный и закономерный подъем заболеваемости, отметил Онищенко. Однако вспышек гриппа пока не ожидается, по мнению эксперта. Но россиянам следует заранее пройти вакцинацию. Онищенко рекомендует давал родителям, кроме того, приобрести для класса ультрафиолетовую лампу, которую можно использовать в присутствии детей, она, по его словам, будет очищать воздух. Средний чек на школьные товары в России вырос на 31%. Такие данные газете «Ру» представили аналитики. По их данным, в категории «маркетплейсы» и «гипермаркеты» средний чек вырос на 20%. При этом число заказов снизилось почти на 60%. Наиболее заметный рост среднего чека в период подготовки к школе зафиксирован в категориях «мебель», «подарки и цветы», «книги» и «спорттовары». В среднем российская семья потратит на подготовку ребенка к школе от 18 до 30 тысяч рублей в зависимости от возраста. Росстандарт утвердил новый ГОСТ на рис, который начнет действовать с 1 января 2027 года. Согласно стандарту, рис классифицируется по соотношению длины и ширины зерна, а также по его консистенции на три типа – длиннозерный, среднезерный и круглозерный. При этом в каждом типе допускается наличие примеси зерен других типов не более 10%. Разработчиком стандарта выступил Всероссийский научно-исследовательский институт зерна и продуктов его переработки. Ранее Росстандарт, напомню, утвердил ГОСТ на лососевую икру. В нем указаны требования ко вкусу, цвету, консистенции и внешнему виду продукта. Цвет икры должен быть однородным, однако неоднородность допускается для продукции первого сорта. Ну и последнее. В Минской области появился необычный зверь из металла. Житель Беларуси создал 3-метрового медведя, используя различные автозапчасти. В скором времени это чудо-животное смогут увидеть и россияне. Скульптура отправится на фестиваль на Ямале. Мастер задействовал турбины, суппорты, шестерни и другие металлические детали. На изготовление фигуры ушло около 1000 автозапчастей и несколько месяцев. Скульптура не просто набор случайных элементов. Медведь словно живой, имеет скелет, суставы, хвост, уши и глаза. Добавлю, что работы Владимира Канонника – это животные и сказочные персонажи. Они украшают заправки и улицы городов Беларуси. Ну что, какие у тебя эмоции, Юра, были бы, если бы ты увидел такого 3-метрового медведя из автозапчастей?
0: Ну, я не знаю. Ты меня в тупик таким вопросами ставишь. Я не знаю, хвост есть, все на местах, все нормально. Ну, я не знаю, я порадовался бы, наверное. А главное все, на хвосте остановиться, чтобы никаких других анатомических подробностей не было. Все.
1: Это да. Ну, можно, кстати говоря, вот если что-то тебе понадобилось, какая-то запчасть, да? К этому медведю подойти и, так сказать, немножко оторвать.
0: И подоткрутить хвостик.
1: Да. Но у меня здесь еще курсы валют на сегодня. Доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98.55. Далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. С добрым утром.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летним утром.

Ходят дни, что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека. Пусть над этой звездной бездной вдруг раздастся гром небесный. Вдруг раздастся гром небесный телефонного звонка. Позвони мне, позвони.

дышать.

0: Дзинь-дзинь, это я вам звоню. Дозвонился? Ну, все хорошо. Друзья, дело в том, что 9 минут... Какого? Я запутался. 9 минут 9-го. Все. Я, как знаете, это молодежь, которая сейчас вот подрастает, которая по стрелкам не может время определить. Все, я, мне кажется, близок уже к ним.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Ладно, нормально, зато читать могу. Звезды мне тут черкнули, написали, сейчас все расскажу. 20 августа, четверг. Утром может возникнуть внутреннее противоречие между чувствами и желанием заявить о себе. После полудня обстановка заметно разрядится, появится вдохновение для поиска важных ответов. Овны, подтверждайте свои мысли фактами, оставайтесь в позиции, когда вы сами управляете ситуацией. Тельцы, сегодня легко нарушить равновесие или разрушить то, что строилось долго. Будьте осторожны. Близнецы, в течение всего дня будет сохраняться риск резких перемен и неожиданных событий, особенно в отношениях. Раки, день может быть более нервный, чем обычно, но ваша интуиция подскажет самый верный ход. Львы, утреннее напряжение между творческими планами и реальностью поможет пересмотреть подход к самовыражению. Девы, если в кругу семьи что-то пойдет не по плану, не спешите расстраиваться. Возможно, эти перемены откроют для вас новые полезные перспективы. Весы, сегодня в общении старайтесь находить слова, которые одновременно точны и сохраняют уважение к собеседнику. Скорпионы, вам стоит прислушаться к внутренним сигналам того, что действительно важно для вас. Стрельцы, четкое и структурированное планирование дня развеет сомнения и вернет уверенность. Но оставьте место и для импровизации. Козероги, проведите день легко и отпустите то, что от вас не зависит. Водолеи, резкое и неожиданное изменение в договоренностях может удивить. Будьте готовы к переменам. И рыбы, уделите особое внимание своим профессиональным задачам, даже если для этого придется преодолеть сопротивление.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Ну вот многие говорят, и можно же, в принципе, с этим согласиться, что утром, друзья, вот это такое красивое, хорошее время во многих смыслах, но и в том числе потому, что можно решать сложные задачи. Говорят, что концентрация находится на высоком уровне, мозг ничем не затуманен. А я вот, знаете, что подумал? Я подумал про космонавтов. Сейчас расскажу. Потому что, например, на МКС космонавты, они видят по 16 рассветов за сутки. То есть, представляете, ну, из-за того, что вращаются вокруг Земли, у них, получается, утро наступает 16 раз. Это же насколько они, получается, продуктивнее могут вот этой вот интеллектуальной деятельностью заниматься. Мне кажется, они там уже много всего нарешали, изобретали, только нам не рассказывают. Может, даже уже машину времени придумали, например. Не знаю. Как, у кого спросить? Ладно, как-нибудь к нам в гости придет космонавт на Ретро-ФМ, спросим у него, постараемся. 8 часов и 18 минут московское время. Что касается ближайшего будущего, здесь не нужна машина времени, я и так все расскажу. Дубы-колдуны на подходе, Юрий Шатунов и много всего музыкального, мелодичного, любимого будет здесь рядом с нами. Меня зовут Юрий Гурьянов, всем доброе утро.
1: 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет ясно. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 20.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
7: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
9: ИП Обочараев Рамазан Закирович, ОГРН 304-616-73-23-00-217.
10: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос – зачем соглашаться на меньшее? ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
11: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
12: А почему мы так долго гуляем?
13: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
14: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
15: Ростов-на-Дону. Застройщик ОСЗ 1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
3: Ретро-ФМ.

0: не вода.
1: Ну, в оригинале, конечно, да, как в этой песне. Антик. Динота. Динота, кстати, в переводе означает сильно-сильно, громче-громче. Ну, это прямо вот по-нашему, по ретро-ФМ-овски, я имею в виду. Ох, давайте громко, четко и понятно. Сейчас о важном, кстати говоря.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Россия начала импортировать топливо для насыщения внутреннего рынка, а власти разрешили выпуск бензина и дизеля более низких экологических классов – Евро-2, Евро-3, Евро-4. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, поставки топлива из-за рубежа уже идут. Одновременно с этим приняты необходимые нормативные акты, позволяющие дополнительно производить топливо более низкого экологического класса. Ранее правительство распространило механизм импортного демпфера на дизельное топливо. Это должно создать дополнительные экономические стимулы для его поставок на внутренний рынок при возникновении такой необходимости. Из-за съемок фильма в Ростове-на-Дону частично перекроют движение в центре, об этом сообщают в администрации города. Ограничения введут с 31 августа по проспекту Чехова в створе улицы Нефтегорской. По участку проспекта нельзя будет проехать в период с 17 часов до 5 утра. Перекрывать дорогу будут по 7 минут. Александр Скрябин и Ильсур Медшин договорились усилить партнерство между Ростовом-на-Дону и Казанью. Фокус на обмене эффективными муниципальными решениями. Обсудили ЖКХ, благоустройство, наружную рекламу транспорта, парковочное пространство. Важное направление – борьба с серыми перевозчиками. Казань использует штрафы и изъятие транспорта. Ростов планирует масштабировать свой аналогичный опыт. Во время визита Скрябин изучил работу казанских ЖКХ, образования и, в частности, предприятия «Горводделинхоз», где производство цветов для города за год выросло почти втрое за счет новых теплиц. Похожие проекты есть и в Ростове. Футбольный клуб «Ростов» намерен реабилитироваться за прошлогодние неудачи и заявить о себе в сезоне 2026-27 Кубка России. По итогам первых двух игр группового этапа команда демонстрирует уверенный ход, опережая своих соперников в группе «Д». «Ростов» успешно стартовал в Кубке России, набрав максимально 6 очков в двух стартовых матчах. Это лучший результат для донской команды на данном этапе турнира. В группе «Д» помимо ростовчан выступают «Акрон», «ЦСКА» и «Локомотив». Россияне чаще всего оставляют чаевые вечером, при этом ночью сумма вознаграждения может увеличиваться вдвое. В салонах красоты и других бьюти-бизнесах работники чаще всего получают чаевые в конце дня. В сервисах доставки наибольшая активность приходится на 7 вечера, а в ресторанах и кафе на 8 часов вечера. О курсе валют: доллар 85 рублей 13 копеек, единая европейская валюта 98 рублей 55 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Знаменитая песня бременских музыкантов, которой тоже невозможно не подпевать. Это «Дубы колдуны» здесь, в эфире «Ретро FM». Кстати, представляете, для мультфильма «Бременские музыканты» ну, почти все песни. И, кстати говоря, всего за один день написал один человек. Актер Олег Анофриев. Представляете, как это... Какая продуктивность у человека. Наверное, он тоже все утром просто делал. Утром, не знаю, может быть, в этом секрет. Кстати, по поводу мультиков дальше продолжаю. Ну, сегодня же, напоминаю, что у нас день рождения Чебурашки. Отмечается он 20 августа, поэтому поздравляем. Ну как, всех Чебурашек? Нет, всех нас просто поздравляем. И продолжаем наслаждаться музыкой в эфире Ретро FM. 8 часов и 35 минут. Это летняя смена.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро FM. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет ясно. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
4: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Суставы лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Вечеринка.
10: Ровно в 21.00.
11: Лучшие танцевальные хиты.
10: В неповторимом миксе.
11: Вечеринка Ретро FM.
5: Ретро FM.

0: Друзья, когда-то давно, когда эта песня выпускалась впервые в оригинале, она находилась даже не на основной стороне пластинки, а на второй. Ну, такой вот малозаметный. Как будто бы до нее, может быть, никто и не доберется и так далее. Знаете, малозаметный такой же, как, не знаю, как хорошая погода в этом году. Или у вас нормальная погода? У вас вообще как все происходит? Я, честно говоря, возлагаю большие надежды на бабье лето. Вот видите, осень еще не пришла, еще лето обычное, настоящее продолжается, а мы уже ждем. Ладно, забегать вперед не надо, не будем. Но если только, знаете, самую малость, вот буквально на несколько минут. Здесь в эфире Ретро-ФМ, очень скоро новости, гороскоп и много чего еще хорошего. Конечно, меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро всем.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit Pay.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit Pay.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке и ваше

0: Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Ждут тебя в ленте счастливые моменты. Подъезд новой серии. Легенда Мини-Лента. Бочки, фигурки, на ключи и на рюкзак. Не просто игрушки, а личный знак.
3: Подробности на сайте minilenta.lenta.com.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Москвич». Не оферта.
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
7: RetroFM.
8: Наш сайт – retrofm.ru.
7: Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Ух ты! В Москве уж 9. Когда успела? Как время летит, непонятно. Но четверг продолжается, 20 августа. И Вадим Римман тоже везде успевает, за всеми, сейчас все расскажет, объяснит.
1: Обязательно о новостях. Доброе утро. Итак, в Минпросвещении России назвали требования к школьной форме. Российские школы вправе самостоятельно определять требования к внешнему виду учеников. При этом форма должна оставаться удобной, эстетичной и носить светский характер. Об этом в интервью РИА Новости сообщила эксперт Минпросвещения Оксана Адамовская. Она пояснила, что национальный стандарт задает только общие технические и стилистические ориентиры. Так, на основе ГОСТ каждая школа может утвердить требования к цветовой гамме, составу комплекта и допустимым аксессуарам. Эстетика, этикетка должна содержать сведения о производителе, составе ткани и рекомендации по уходу. Минувшей ночью средства ПВО сбили над российскими регионами почти 1000 беспилотников ВСУ, об этом заявили в Минобороны России. Как уточнили в ведомстве, всего было уничтожено 726 дронов. В частности, со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра в сторону московского региона летело 250 беспилотников, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Большая часть из них была уничтожена на дальних рубежах. На месте падения обломков работают экстренные службы. Мэр уточнил, что 28 беспилотников сбили уже непосредственно в столичном регионе. В 6 российских регионах средний размер пенсии по старости в этом году превысил 40 тысяч рублей. Такие цифры приводятся в данных социального фонда. При этом самые большие выплаты традиционно фиксируются в северных районах страны. Например, на Чукотке средняя пенсия неработающих пенсионеров составляет почти 50 тысяч рублей. В Ненецком автономном округе 44 тысячи. В целом же по России средний размер пенсии по старости среди неработающего населения составил почти 28 тысяч рублей. Ну и последнее. Сегодня отмечается Всемирный день лени. Как рассказали газете РУ опрошенные психологи, лень может быть нормальной потребностью нервной системы, снизить нагрузку, а отдых не обязан приносить пользу. После длительного напряжения организму необходимо время, когда не нужно быть продуктивным или принимать решения. При здоровом безделье человек сознательно откладывает дела и чувствует, что силы возвращаются. Но психологи советуют, 2 часа в соцсетях с мыслью о пропущенной встрече не дадут восстановления. Если вы действительно устали, лучший совет – отложить телефон и просто полежать.
0: Вот, Вадим, спасибо тебе большое, что ты принес такую новость. То есть лениться – это нормально. Я теперь буду лениться просто с чистой совестью, получается, правильно?
1: Во-первых, ты уже лег, я смотрю.
0: А, да. А не слышно, да?
1: Да,
0: по звуку не поймешь.
1: Не видно.
0: Тогда тем более. Но, честно говоря, мог бы и пораньше, конечно, это сделать. Но часов в 7 утра, я же в 7 начинаю работать. Я бы сразу начал лениться тогда.
1: Я специально, ты бы не пришел. А так мы все-таки вместе. И курсы валют здесь еще у меня. Доброе утро. Итак, евро 98 рублей 55 копеек, а курс евро 85.13. Далее летняя смена и Юрий Гурьянов на Ретро-ФМ. С добрым утром.
2: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Ну или не обязательно в кино. Так, кстати, у нас тут вообще доступ свободный на Ретро-ФМ. Билетики никакие не нужны. Пожалуйста, проходите. Проходите, да. Занимайте удобные места, какие нравятся. На любом ряду вообще. Можно на последнем, конечно. А можно поближе ко мне. У нас тут не кино, конечно. Я, не, честное слово, ничего вам показывать не буду. Буду рассказывать.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 20 августа, четверг. Утром может возникнуть внутреннее противоречие между чувствами и желаниями заявить о себе. После полудня обстановка заметно разрядится, появится вдохновение для поиска важных ответов. Овны, подтверждайте свои мысли фактами, оставайтесь в позиции, когда вы сами управляете ситуацией. Тельцы, сегодня легко нарушить равновесие или разрушить то, что строилось долго. Будьте осторожны, пожалуйста. Близнецы, в течение всего дня будет сохраняться риск резких перемен и неожиданных событий, особенно в отношениях. Раки, день может быть более нервный, чем обычно, но ваша интуиция подскажет самый верный ход. Львы, утреннее напряжение между творческими планами и реальностью поможет пересмотреть подход к самовыражению. Девы, если в кругу семьи что-то пойдет не по плану, не спешите расстраиваться. Возможно, эти перемены откроют для вас новые полезные перспективы. Весы, сегодня в общении старайтесь находить слова, которые одновременно точны и сохраняют уважение к собеседнику. Скорпионы, вам стоит прислушаться к внутренним сигналам того, что действительно важно для вас. Стрельцы, четкое и структурированное планирование дня развеет сомнения и вернет уверенность. Но оставьте, пожалуйста, место для импровизации. Это тоже важно. Козероги, проведите день легко и отпустите то, что не зависит от вас. Водолеи, резкое и неожиданное изменение в договоренностях может удивить. Будьте готовы к переменам. Рыбы, уделите особое внимание своим профессиональным задачам, даже если для этого придется преодолеть сопротивление.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Друзья, фитнес-тренеры рассказывают, как сделать так, чтобы руки были сильные. Вроде ничего такого хитрого особо не надо. Нужно просто какой-то легкий вес поднимать с большим количеством повторений. То есть на постоянке. Сейчас специально пробежался по радиостанции, по коридорам. Думаю, какие-то гантельки, может быть, что-нибудь такое найти. Хочется, чтобы руки были сильные, да и вообще здоровье и всякое такое. Ну, вы знаете, ничего тяжелее телефона не нашел. Вот сижу, повторяю. Уже много раз, не считаю, если честно, поднимаю телефончик, ну, одной рукой, другой. И уже, знаете, чувствую, вот одышка появляется. Надо прекращать, мне кажется, это. Ладно, всем нам хорошего, бодрого настроения. Здоровья, конечно, всем собравшимся, естественно, и музыки. Классный «Мираж» на подходе, и «Тайп», и много чего еще. Прямо здесь, в летней смене на «Ретро-ФМ». Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Летняя смена на «Ретро-ФМ». Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет ясно. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Да, и сидим мы здесь все такие с вами, с ума сведенные музыкой. В хорошем смысле сведенные, конечно, в приличном. И всем все нравится. Готовы продолжать это делать. Музыка к нам скоро обязательно вернется, но прямо сейчас есть кое-что важное. После встречи с ним все точно будет всерьез. Вадим Ривман с нами.
1: Обязательно. С а я с новостями, да. Доброе утро. Итак, Россия начала импортировать топливо для насыщения внутреннего рынка. Ну, а власти разрешили выпуск бензина и дизеля более низких экологических классов, в том числе Евро-2. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, поставки топлива из-за рубежа уже идут. Одновременно с этим приняты необходимые нормативные акты, позволяющие дополнительно производить топливо более низкого экологического класса. Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется в середине сентября. Об этом сообщил РИА Новости академик РАН Геннадий Онищенко. Он объяснил это социальными причинами. С начала осени 17 миллионов школьников сядут за парты. Это будет естественный, закономерный подъем заболеваемости, сказал Онищенко. Однако вспышек гриппа пока не ожидается, добавил эксперт. Россиянам следует заранее пройти вакцинацию. Также Онищенко рекомендовал родителям приобрести для класса ультрафиолетовую лампу, которую можно использовать в присутствии детей. Она, по его словам, будет очищать воздух. Правительство Грузии опровергло распространенную в СМИ и соцсетях информацию о том, что за последние сутки через пункт пропуска Верхний Ларс на границе с Россией въехали 20 тысяч россиян. Ведомство назвало эти сведения дезинформацией, подчеркнув, что за минувшие сутки границу пересекли только около 8 тысяч человек. Между тем, Федеральная таможенная служба России сообщала о рекордной нагрузке на пункт пропуска. В России завершился основной этап работы приемной кампании в учреждения среднего профобразования. Как рассказали в пресс-службе Минпросвещения, было подано более 3 700 000 заявлений. Это на 450 000 больше, чем в прошлом году. Молодежь выбирает в основном туристические направления, лечебное дело, разработку ПО, а также туризм и гостеприимство, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Средний чек на школьные товары в России вырос на 31%. Такие данные газете «Ру» представили аналитики. По их данным, в категории «маркетплейсы» и «гипермаркеты» средний чек вырос на 20%. При этом число заказов снизилось почти на 60%. Наиболее заметный рост среднего чека в период подготовки к школе зафиксирован в категориях «мебель», «подарки и цветы», «книги» и «спорттовары». В среднем российская семья потратит на подготовку ребенка к школе от 18 до 30 тысяч рублей в зависимости от возраста. И еще назову официальные курсы валют на сегодня. Доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98.55. А с вами остаются Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня!

0: Но это, пожалуй, самый известный хит британско-австралийской группы Bee Gees «Stayin' Alive». Интересная история создания. Между прочим, во Франции записывалась песня. Штатный ударник тогда экстренно улетел в Лондон, и замену ему найти не удалось. И как музыканты выходили из положения, что они сделали? Они взяли и вырезали кусок пленки с другой удачной партии из своей же песни, из другой «Night Fever». Закольцевали ее. Пленка была, кстати говоря, достаточно длинная. Ее пришлось протягивать через микрофонную стойку и пустить вокруг пластиковой бобины, чтобы она крутилась непрерывно на магнитофоне в момент записи. Слушайте, так это все ностальгичненько, конечно. Вот эти пленочки, магнитные ленты. А у вас, кстати, остались кассеты с аудиозаписями? У меня да.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет ясно. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
1: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Фрэш» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Тилерский центр «Фрэш». Вавилова, 59Е. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
4: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону 101.2.

Я был не нужен никому, и по ночам старинных книг листал страницы. Чужое счастье я листал, а своего не замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица, и я не встал из-за стола.

0: Everything I do it for you. Брайан Адамс. Все, что я делаю для тебя. Сейчас посмотрел данные опроса. Примерно 19% мужчин заявляют, что никогда не совершали безрассудств ради любви. Остальные ради женщин готовы на многое. На финансовые риски, включая кредиты и долги. Так всякие романтические авантюры, радикальные и прочие изменения в жизни. И масштаб у каждого, понятное дело, таких поступков разный. Но главное, что довольно большое количество мужчин готово делать, ну вот как у Брайана Адамса. Everything I do it for you. Так, мы здесь на Ретро FM в самое ближайшее время для вас продолжим ставить классную музыку. Это уже для всех собравшихся, и для мальчишек, и для девчонок. Скоро еще будут новости и гороскоп. Прямо здесь, в летней смене. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
1: Летняя смена на Ретро FM. Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
2: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
7: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
8: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 000 рублей за обороты. Обслуживание бесплатно.

0: воскресенье в 14.20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
1: Ашанимся – это значит с выгодой закупаемся. Сыр мягкий камамбер, бри, Ашан красная птица, 125 грамм, по покупательной цене всего за 179,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
9: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.

0: 10 часов в Москве. Хотя, годить, кого я обманываю? 10.01 уже. Вот, теперь по-честному. И Вадиму Ривману уже не терпится рассказать о главном, у него новости.
1: Уже рассказываю. Доброе утро. Итак, не прошедшие государственную итоговую аттестацию выпускники 9 классов смогут бесплатно пройти профобучение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения. Кроме того, у них сохраняется право продолжить освоение программы основного общего образования. Глава министерства Сергей Кравцов рассказал, что интерес школьников к обучению в колледжах и техникумах продолжает расти. В среднем на одно бюджетное место в рамках основной приемной кампании этого года поступило 3 заявления. Кравцов связал рост интереса молодежи к поступлению в колледжи и техникумы с перспективами профессионального образования. 47 российских регионов заключили соглашение с предпринимателями по сдерживанию цен на сахар. Об этом сегодня пишут «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу. С начала года сахар подорожал на 22%. За аналогичный период прошлого года рост составил всего 0,4%. По данным издания, крупные торговые сети договорились установить на сахар наценку в 5-7%, как на социально значимый продукт. В Минсельхозе назвали рост цен на сахар сезонной проблемой. В будущем чиновники ожидают снижения цен. Россиян предупредили о новой схеме мошенников. Перед 1 сентября аферисты представляются курьерами или продавцами цветов и просят назвать код из СМС, якобы для подтверждения заказа. Об этом рассказала замруководителя платформы «Мышеловка» Александра Пожарская. Эксперт уточнила, что мошенники, получив код, могут получить доступ уже к личным данным россиян. За последние 3 месяца 82% опрошенных россиян хотя бы раз сталкивались с проблемами при попытке открыть отечественные сайты через зарубежные браузеры и приложения. У 35% респондентов сбои возникали часто, у 28% иногда. Только каждый пятый респондент ни разу не столкнулся с проблемами доступа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос Telecom Daily. 71% пользователей отметил, что российские интернет-сервисы в целом стали работать менее стабильно. Ну и последнее. Чебурашка сегодня отмечает юбилей. Ему исполнилось 60 лет. 20 августа. Официальный день рождения этого персонажа. Книга, в которой он впервые появился, вышла 20 августа 1966 года. За 6 десятилетий ушастый зверек успел побывать талисманом Олимпийской сборной России, космонавтом, героем самого кассового фильма в истории отечественного кинопроката и просто другом миллионов детей и взрослых. Ну что, Юра, поздравим Чебурашку, пожелаем ему еще 60.
0: Да и минимум. Даже, может быть, 100 раз постолько. Пускай будет, а что нет? Нам же не жалко с тобой.
1: Не теряет актуальности, выходят фильмы про него, очень хорошо.
0: Молодец.
1: Да, так что с удовольствием сегодня вспоминаем о Чебурашке, а я еще назову курсы валют. На сегодня доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98,55. Далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ с новым летним утром.

0: Возвращайся и оставайся.
1: Вот он я, вернулся к вам. Но вернулся, смотрите, не с пустыми руками. Сейчас все расскажу. Принес вам тут кое-что.
2: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
1: Донес в целости и невредимости. Гороскоп сегодняшний. 20 августа, четверг. Утром может возникнуть внутреннее противоречие между чувствами и желанием заявить о себе. После полудня обстановка заметно разрядится, появится вдохновение для поиска важных ответов. Овны, подтверждайте свои мысли фактами и оставайтесь в позиции, когда вы сами управляете ситуацией. Тельцы, сегодня легко нарушить равновесие или разрушить то, что строилось долго. Будьте осторожны. Близнецы, в течение всего дня будет сохраняться риск резких перемен и неожиданных событий, особенно в отношениях. Раки, день может быть более нервный, чем обычно, но ваша интуиция подскажет самый верный ход. Львы, утреннее напряжение между творческими планами и реальностью поможет пересмотреть подход к самовыражению. Девы, если в кругу семьи что-то пойдет не по плану, не спешите расстраиваться. Возможно, эти перемены откроют для вас новые полезные перспективы. Весы, сегодня в общении старайтесь находить слова, которые одновременно точны и сохраняют уважение к собеседнику. Скорпионы, вам стоит прислушаться к внутренним сигналам того, что действительно важно для вас. Стрельцы, четкое и структурированное планирование дня развеет сомнения и вернет уверенность, но оставьте место для импровизации тоже. Козероги, проведите день легко и отпустите то, что не зависит от вас. Водолеи, резкое и неожиданное изменение в договоренностях может удивить, будьте готовы к переменам. И рыбы, уделите особое внимание своим профессиональным задачам, даже если для этого придется преодолеть сопротивление.
2: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: О, друзья, скажите, пожалуйста, а есть такие, кто слушает прямо сейчас Retro FM с помощью нашего нового мобильного приложения? Поднимите руки, пожалуйста. Ну, а вижу. Все, садитесь, 5 в четверти. Да, что там в четверть? Давайте итоговая вам пятерка. Radio Hub называется наше новое мобильное приложение Retro FM. Быстро, удобно, никаких кнопок лишних. Просто скачал, установил, очень быстро нажал и наслаждаешься и музыкой лучшей, и в том числе и подкастами популярных шоу Retro FM. И вообще там много интернет-потоков. Radio Hub, так называется приложение. В любом магазине скачивайте, устанавливайте и наслаждайтесь. Летняя смена на Retro FM продолжается. Сегодня, напомню, четверг, 20 августа. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе утро.
1: Летний день начинается с летней смены на Retro FM. Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет ясно. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
5: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёжки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону-Дону.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
8: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
9: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
10: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
12: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
13: Окошкина.
14: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28 года.
1: Утреннее шоу.
15: Первая смена.
1: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

0: Стэн, мистер Сексабит. Легендарный хит начала 2000-х. Два в одном у этого самого мистера. И бит у него есть, и саксофон, получается, регулярно тоже случается с ним. А вот я тоже люблю, когда регулярно. Например, песни классные звучат или еще кое-что звучит.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Росстандарт утвердил первый межгосударственный стандарт для электрических средств индивидуальной мобильности, электросамокатов, гироскутеров, моноколес и сегвеев. Документ вступит в силу 1 октября следующего года. Новый ГОСТ устанавливает единые технические требования к устройствам, их классификацию, правила маркировки и комплектации, а также методы испытаний. Особое внимание к стандарте уделено предотвращению пожаров. В центре Ростова-на-Дону с 31 августа будут введены временные ограничения движения транспорта в связи со съемками художественного фильма. Об этом сообщили в администрации города. Ограничения коснутся проспекта Чехова в створе улицы Нефтегорской. Движение по данному участку будет перекрываться поэтапно в период с 17 часов до 5 утра. Перспективы вовлечения левобережной территории города Ростова-на-Дону и территории, прилегающих к Кумжинской роще, в строительство многоэтажных жилищных комплексов в Ростове будут пересматривать. Об этом стало известно на заседании правительства региона, где обсуждали реализацию градостроительной политики на Дону. В числе предположительных для застройки площадок рассматривали такие перспективные незастроенные территории, как 80 гектаров в районе памятника Тачанка и 100 гектаров к востоку от Грибного канала, а также 60 гектаров в районе Кумжинской рощи и 100 гектаров в районе залива Ковш. Теперь же изменения Водного кодекса России, которые вступили в силу 4 августа, запрещают любое капитальное строительство в зонах затопления и подтопления, за исключением объектов инженерной защиты. В Новочеркасске отметили 273-ю годовщину со дня рождения легендарного донского атамана Матвея Ивановича Платова. Цветы возложили у памятника полководцу и в соборе. В мероприятии приняли участие представители казачьих структур, городской администрации, общественников, студентов и горожан. После церемонии в Музее истории донского казачества представили концертный проект «Битва за Лукоморье», основанный на песнях и стихах о подвигах русских воинов в казачестве. Напомню, под командованием Платова донские казаки прославились в Отечественной войне 1812 года. Вели разведку, били по тылам флангам неприятеля, преследовали отступающего врага и дошли до Парижа. О курсе валют: доллар 85 рублей 13 копеек, единая европейская валюта 98 рублей 55 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Это ансамбль «Цветы», честно говоря. Ну, кстати, вот сказка про честность. Сейчас наткнулся на опрос, проведенный по поводу того, сколько россиян врут на работе. Да, почти 60%, 59% участников признали с опроса, что они периодически врут на работе, причем 5% есть, которые вообще делают это просто постоянно. Кому врут? Врут начальству, большинство. Есть и такие, которые клиентам и заказчикам, ай-яй-яй, коллегам тоже достаточно. Ну и, кстати, наиболее распространенная тема для лжи на работе — это вот по поводу отсутствия на рабочем месте. Ну, не знаю, прикидываются больными и всякое такое. Большинство, конечно, оправдывают, естественно, свою ложь работы, говорят, что, ну, у них такая работа, что вот здесь по-другому нельзя. А каждый десятый из всех опрошенных говорит, что просто не может найти причину своей лжи и утверждает, что это получается, ну, как просто вот оно само собой. Да. Это, видимо, только мы тут с вами честные собрались. Мы в эти 60% уже не входим, правильно? Я так думаю.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет ясно. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511-4040. Магазин «Дверной».
6: Санаторий «Лаба» – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8 918 266 2222. 8 918 266 2222.
7: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Вечеринка.
14: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты
15: в неповторимом миксе. Каждый день
14: ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.
16: Ретро-ФМ.

0: Так, ну что, чемпионы и чемпионихи, ничего вроде не забыли. Так, день лени отметили? Отметили. День рождения Чебурашки? Тоже поздравились. А вот, что, что еще сегодня? Смотрите, день рождения букваря? Конечно, поздравляем всех нас и букварь. И вообще каждую букву в отдельности тоже. Много праздников, на самом деле. Не все даже отметить-то успеешь. Что ж такое? День музыкальных шкатулок еще сегодня. Ой, ну все, сейчас Антон Веселов достанет свою музыкальную шкатулочку. И как начнет налево и направо песни раздавать. А я тоже буду раздавать, но теперь уже завтра. Приходите только пораньше, ладно? Чтобы первыми быть. Меня зовут Юрий Гурьянов. Ой, завтра же пятница. Хорошо-то как, красота. Все, пока.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Нопис.
5: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
9: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
10: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/ru/0+.
11: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400». За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
12: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
13: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение

0: в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 11.00 в столице на Retro FM. Впереди Modern Talking и группа Стас Намина. И, конечно, новости в начале часа с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. В России будут сдерживать цены на сахар. 47 регионов страны заключили соответствующие соглашения с предпринимателями. Крупные торговые сети договорились установить на сахар наценку в 5-7%, как на социально значимый продукт. По информации «Известий», с начала года сахар подорожал на 22%. За аналогичный период прошлого года рост составил всего 0,04. По данным издания, в Минсельхозе назвали рост цен на сахар сезонной проблемой. В будущем чиновники ожидают снижения цен. Швейцарская депмиссия в Москве ужесточила правила выдачи виз россиянам. Теперь они предоставляются преимущественно на конкретные даты поездки и требуют приглашения от ближайших родственников. Об этом сообщил российский посол в Берне Сергей Гармонин. Дипломат объяснил, что получение многократных виз стало редкостью и практически невозможно. Проблемы затрагивают даже российских дипломатов, в частности, при их поездках из Швейцарии в другие страны Шенгенской зоны. Дальний Восток во власти циклона вслед за Приморьем и Хабаровским краем ливни пришли на Сахалин. Из-за этого из берегов вышла река Шахтерка. Потоплены территории частных домовладений и подвалы многоквартирных зданий, расположенных в низинах. Отключалась электроэнергия. К ликвидации последствий экстренные службы приступили еще ночью. Спецкомиссия оценит ущерб от наводнения. Тем временем циклон сдвигается в сторону Камчатки. Там сегодня прогнозируют сильные дожди. А на Германию в ночь на четверг обрушился шторм и торнадо. Есть пострадавшие, несколько человек погибли. Десятки строений получили частичные разрушения. В одном из районов из-за возникшей утечки газа пришлось эвакуировать жителей в радиусе 200 метров от места ЧП. Специалисты немецкой метеослужбы не исключают повторения экстремальных погодных явлений, в первую очередь на юге страны. Власти Монголии запретят социальные сети во всех школах с 1 сентября. Об этом заявил министр образования и науки. Он рассказал, что будет полностью запрещено создание и ведение классами чатов и страниц в соцсетях, в которых участвуют родители, учителя и ученики. С помощью таких мер власти Монголии хотят обеспечить безопасность детей в интернете и снизить их зависимость от сетей. И о валюте на этот четверг: доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98,55. Пока все. А далее на Retro FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Но сейчас напомнила мне Саманта Фокс крестного отца из одноименного фильма. Умеет делать предложения, от которых невозможно отказаться. На этот раз она звучала так. «Touch me». «Обними меня». 11.19. Столица. Друзья, меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Чак Берри, Наталья Ветлицкая и Тото Кутуньо.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет ясно. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина. Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: «Женщина» — это звучит гордо, а также громко, иногда капризно. Здесь объединились сразу две женщины, причем даже сестры. Это сестры Мэйвуд на Ретро-ФМ в 11.35. А уже совсем скоро у нас Сабрина и ансамбль «Синяя птица».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет ясно. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
1: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
7: Утреннее шоу.
8: Первая смена.
7: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
8: Первая смена.
7: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
8: Первая смена. Ретро-ФМ.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Но любит Сабрина Бойзов. По-моему, совершенно естественное обстоятельство. К тому же, надо сказать, что мальчики, эти самые Бойзы, отвечают ей взаимностью. Ну, впрочем, как не ответить этой девушке с большими глазами? Сабрина на Ретро-ФМ в 11.49. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас квартет Битлз и группа Комбинация. Вечеринка
1: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: В Москве полдень на Ретро FM. Впереди Сиси Кетч, мелодии служебного романа и Стиви Вандер.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Швейцария ужесточила выдачу виз россиянам. Разрешение на въезд оформляется в большинстве случаев на дату поездки. Получить визу можно на основании приглашения ближайших родственников. Об этом рассказал посол России в Берне Сергей Гармонин. Он отметил, что сложности в этом вопросе не только сохраняются, но и усугубляются. В Ростовской области активно развивают официальные каналы жилищно-коммунальных организаций в национальном мессенджере МАКС. На сегодняшний день такие каналы созданы в 77% ресурсоснабжающих и управляющих компаний. Общая аудитория каналов превышает 88 тысяч подписчиков. Число опубликованных сообщений – более 13 тысяч. Через эти каналы жители оперативно получают информацию о плановых работах, авариях, сроках восстановления коммунальных услуг, а также могут отправлять обратную связь. С 1 сентября управляющие компании, товарищества и жилищные кооперативы обязаны обеспечить возможность официального общения с жителями через МАКС. За отсутствие домового чата предусмотрена административная ответственность. Ростов-на-Дону и Казань будут помогать друг другу в развитии, обмениваясь лучшими практиками. Об этом рассказал глава Ростова Александр Скрябин по итогам визита в Казань. Участники встречи обсудили технологии управления городским хозяйством, решения в области парковочного пространства, подходы к гармонизации облика исторических улиц. В Ростове 140 лет назад прозвучал первый телефонный звонок. Первая телефонная сеть длиной почти 160 километров связала 60 абонентов, 19 правительственных, 38 частных и 3 служебных. Историческое событие стало возможным благодаря контракту, заключенному Ростовским городским управлением с главным управлением почт и телеграфов. Первая телефонная станция была размещена в доме доктора Ященко по Николаевскому переулку, ныне переулок Семашко. Сегодня на месте этого здания стоит обычный многоквартирный дом, напоминая о стремительном ходе времени. Власти Монголии запретят социальные сети во всех школах с 1 сентября. Об этом заявил министр образования и науки. Он рассказал, что будет полностью запрещено создание и ведение классами чатов и страниц в соцсетях, в которых участвуют родители, учителя и ученики. С помощью таких мер власти Монголии хотят обеспечить безопасность детей в интернете и снизить их зависимость от сети. О курсе валют: доллар 85 рублей 13 копеек, единая европейская валюта 98 рублей 55 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: На гостиницах. Ваше дело труба.
1: Пусть войдет.
0: Входите.
1: Вы утверждали, что я черствая.
2: Почему мягкая?
1: Бесчеловечная.
2: Человечная.
1: Бессердечная.
2: Сердечная.
1: Сухая.
2: Мокрая.
3: Да на тебе пахать надо.
4: Ага, пить хочется.

0: боже мой, кто это?
1: Так я теперь буду выглядеть всегда.

0: Как эта неулыбающаяся девушка попалась лирическому герою этой песни. А я вот, друзья, как раз предлагаю улыбаться. Ну, потому что лето на дворе, потому что четверг, потому что любимая музыка на ретро-ФМ. Это Александр Барыкин у нас был в 12 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас ансамбль «Самоцветы», Джо Кокер и Майкл Джексон через несколько минут.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о народном артисте России, музыканте и композиторе Дмитрии Маликове. Узнайте, как все начиналось и при чем тут группа «Плазма». Расскажу в субботу в 13:00. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет ясно. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
5: Жека.
7: С ней вино.
5: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные дни еще будут, поверь.
5: Воровайки.
9: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону-Дону.
5: Сбор гостей в 17:00, 18+.
10: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
11: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: «Высотаримстрой» продает кровельные материалы. «Кровельные материалы» продает «Высотаримстрой». Покупайте кровельные материалы «Высотаримстрой».
13: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
14: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
15: Окошкина.
16: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
17: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
18: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
19: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
18: А сыновья ведь с неба не падают.
20: Я ваш сын.
18: Или падает.
21: Никакой ты ему не сын.
22: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
18: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: печалить. Я тут буквально сегодня, друзья, понял, какая профессия лучшая в мире. Делюсь, это диетолог. Представляете, сам ешь все подряд, а других учишь, как этого не делать. Ну, это же прелесть какая-то, а? Это я к чему? Да, собственно, ни к чему. Просто музыка навеяла. Это ансамбль «Самоцветы» на Ретро-ФМ в 12.35, а уже совсем скоро у нас Юрий Лоза и «Арабески».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет ясно. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555-13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрология. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Вообще, сегодня день лени, друзья, на календаре. Вообще, говорят, лень — это подсознательная мудрость. Так что ленимся сегодня с чувством, с толком, с расстановкой. 12:49 столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ до конца этого часа Билли Джоэл и ансамбль «Синяя птица».
1: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Топ-5 покупок месяца.
11: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
10: Амода C5. Добавить стиля.
11: JQJ7. Впечатлить друзей.
10: Амода C7. Собрать взгляды.
11: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
10: А выбрать нужно только одну?
11: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
13: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
16: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

0: В Москве час дня на Ретро-ФМ. Впереди лучшие любимые Блэк и Игорь Иванов. Ну а в начале часа у нас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Центробанк рассматривает возможность расчетов цифровым рублем с другими странами. Как сообщили в регуляторе, для трансграничных платежей необходимо, чтобы и у других государств была собственная платформа цифровой валюты. Тем временем, как передают РИА Новости, сегодня в мире есть только три страны, которые полноценно запустили цифровые валюты. Это Ямайка, Багамы и Казахстан. Пилотные проекты действуют в Индии, Иране, Арабских Эмиратах, Турции, Северной Корее и странах ЕС. Ряд государств работают над концепцией. Российских школьников с 1 сентября ждет новый предмет. В частности, в 5-х классах начнут изучать духовно-нравственную культуру России. Дисциплина рассчитана на 17 учебных часов. Она посвящена истории, культуре и традициям народов страны, а также должна помочь в формировании нравственных ценностей. Изменения также затронут и предмет основы безопасности и защиты Родины. Его разделят на два блока, один из которых направлен на подготовку к защите государства и военной службе. Тем временем, академик РАН Геннадий Онищенко назвал очевидной глупостью предложение отказаться от домашних заданий в школах. Он добавил, что весь учебный процесс построен на том, что в школе ребенку разъясняют материал, а дома он его закрепляет, выполняя домашнее задание. Ну а ранее в Минпросвещении отметили, что с 1 сентября лишь первоклассники останутся без домашней работы. Планов по другим классам нет, отметили в ведомстве. В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за засухи. Она уже привела к снижению урожайности примерно на 30%, а принятое решение должно помочь аграриям. В частности, это освободит их от штрафов за невыполнение плановых показателей. В правительстве Новосибирской области отметили, верхний слой почвы в июне-июле прогревался до плюс 60 градусов. В регионе погибли сельхозкультуры на площади более 19,5 тысяч гектаров. Тем временем россияне начали заниматься заготовками на зиму. Согласно данным исследования, овощи запасают 30% респондентов, ягоды 15%, грибы 6%, а фрукты, зелени и пряные травы по 3%. В целом, наиболее популярным способом для сохранения продуктов на зиму стала заморозка. Соленьями занимаются около четверти респондентов, 18% варят варенье и компоты. Кстати, при заготовках женщины обычно выбирают банки, крышки и закаточные машинки, а мужчины – морозильные камеры и вакуумные упаковки. И о валюте. На этот четверг доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98,55. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

Теперь сижу я рот разинув, сижу я рот разинув, когда выходишь ты к доске. Не знаю, что с тобой случилось, но точно знаю лишь одно. Ты чудом вдруг переменилась, ты вдруг переменилась.

0: чем дело? Интернет отключили или хотите оставаться с нами даже под землей, например, в метро, друзья? Ну тогда скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, подкаст популярных шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Кстати, скачанные подкасты можно, и я бы даже сказал, нужно слушать, даже когда нет интернета. Radio Hub — новое приложение Retro FM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы ни находились.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В Ростове-на-Дону плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 33 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П325-619-600-156-873.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия. Сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
8: Окошкина. Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020.
9: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж. Способности объединять бренды, рекламодателя и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
10: Вечеринка. Ретро FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Ретро
1: FM. Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Ретро FM.

0: «Ошибаться и идти вперед» предлагает нам Смоки и Сьюзи Кватро. Ну, а я вам так скажу, друзья. Если вы в эту субботу включите «Ретро-ФМ» в час дня, вы точно не ошибетесь. Потому что именно в это время Юрий Гурьянов расскажет нам про Дмитрия Маликова в своей программе «Ю». Как все начиналось, как создавались хиты, услышимые, известные суперхиты и, может быть, какой-то неожиданные композиции, неожиданные имена. В общем, включайте «Ретро-ФМ» в час дня, программа «Ю» будет обязательно.
1: «Ретро-ФМ» Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на «Ретро-ФМ».
3: В Ростове-на-Дону плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 33 градуса.
4: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
2: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е.
1: «Ретро-ФМ». Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейной стоматологии «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
9: Или падают.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так вломился.
14: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: «Ретро-ФМ» Ростов-на-Дону. 101,2.

0: Помните, как в школе нам говорили на переменах? Мы писали, наши пальчики что? Правильно, устали. Ну вот на следующем часть тоже будет такая перемена, вернее, программа «Феличита». Целый час ваших приветов и поздравлений. Кстати, можно уже начинать писать. В Москве 13:48. Меня зовут Антон Веселов. До конца этого часа на Ретро-ФМ группа «Чингисхан» и Юрий Штунов.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Великий комбинатор на службе в полиции.
3: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
2: «Крот Баю». Премьера детективного сериала 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте «Альфа-банка». Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, «Альфа» выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 14.00 в столице. Самый необычный час на Ретро-ФМ, потому что Фили Чита, ваши приветы и поздравления.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
0: Итак, мы начинаем. Меня зовут Антон Веселов. Напомню вам все наши способы связи. Отправляйте свои смски на короткий номер 5533. Начинайте сообщение со слова RetroFM. Заходите на наш сайт retrofm.ru. Там есть вкладка «Программы». Находите Фили Читу, заполняйте специальную форму. Ну или заходите в наш канал в Максе. Там выложено специальное сообщение, под которым можно оставить свои приветы и поздравления. Самое главное, друзья, где вы нам не написали, обязательно подпишитесь, как вас зовут, откуда вы и кому, собственно, адресовано сообщение.

0: дети. Поздравляет своих родителей Ларису Виктора Шмальц с торжественным запуском бани, которую, собственно, они сами и построили. Замечательно. Денис из Копейска передает привет своему другу Михаилу из Самары. Любимые коллеги, ох ты, амбициозно подписались. Ну, допустим, ладно. Любимые коллеги поздравляют с днем рождения самую красивую, понятно, склонных, значит, знаете, так вот пафосно, торжественно поздравлять. Поэтому, собственно, любимый. Ладно, все, умолкаю и читаю ваше сообщение, друзья. Что-то я закомментировался. Итак, любимые коллеги, поздравляют с днем рождения самую красивую, самую милую, самую отзывчивую, самую ответственную красотку, коллегу Елизавету с днем рождения, всей фабрикой Мослейбл и Престиж. Поздравляем, спасибо тебе за твою открытость и поддержку.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово. Ретро.

0: Роман Буров из Северодвинска передает огромный привет своему лучшему другу Юрию Воробьеву. Поздравляет с богатым уловом рыбы в Белом море. Ты молодец, пишет Роман. Светлана Лебедева из Перми поздравляет с юбилеем Маю Малых. Желает счастья, здоровья, любви и привет ее дочери Наталье. Родные поздравляют с юбилеем Людочку Подсухину из Первоуральска. Поздравляют с красивой датой. Желают, чтобы шампанское лилось рекой и комплименты не кончались, а кошелек толстел быстрее, чем мы, пишут родные, после застолья. Остроумно.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Гулия из Менделеевска поздравляет девочек отдела продаж АО «Аммоний» с Днем кукурузы. Правда, есть такой сегодня праздник. Желает хорошего завершения рабочей недели, а себе замечательного, спокойного отпуска. Муж Константин поздравляет свою жену Ольгу с серебряной свадьбой, 25 лет вместе. Ольга из Липецка поздравляет своего мужа Игоря Гусева с днем рождения, который, собственно, был вчера, но, тем не менее, с прошедшим днем рождения. Желает ему здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Продолжим, друзья, совсем скоро.
1: Реклама.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
3: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
4: Славные денёчки еще будут в победе.
2: Воровайки.
5: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17.00, 18+.
6: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
7: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
8: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай. Рынок Казачий. Павильон 25.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
12: Окошкина!
13: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
14: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Леша из Челябинской области передает привет своему папе Сереже, дяде Глебу. Любовь из города Кареновск Краснодарского края передает огромный привет себе. Вернее, просит передать меня ей привет. Любовь, огромный привет вам в город Кареновск Краснодарского края. Сергей из Ростова-на-Дону передает привет Владу, Марине, Сергею, Данилу и всем ведущим Ретро-ФМ обязательно передам. Дмитрий Лаурис, слушаем вас на даче в Эстонии, в деревне Кибуна. Традиционно передаем привет всем дачникам России с пожеланиями хорошего урожая. Ну и традиционно, пишет Дмитрий, передаю свой воздушный поцелуй своей жене Ольге. Хотя я не Ленский, но арию пою. Я люблю вас, Ольга. Дмитрий, прекрасно.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: Волнуется сердце. Успею ли прочитать все сообщения? Ну, явно не успею. Их очень много. И много неподписанных, друзья. Не подписывайте почему-то свои сообщения. Как вас зовут? Откуда вы? Кому адресованы сообщения? Все пишите, пожалуйста. Вот Рушан из Уфы передает привет своей сотруднице Александре в село Красная Горка, Башкортостан. Желает хорошего настроения, позитива, улыбок. Ты лучшая. Людмила из Барнаула передает привет своему горячо любимому человеку Мишане Кручинкину. Выше носик, все будет хорошо. Наталья из города Пущино Московской области поздравляет своих друзей Александра и Светлану Селезневых с годовщиной свадьбы. 15 лет вместе. Ребята, вы замечательные. Очень вас любим. А еще большой привет своей коллеге передает замечательному человеку Валентине Тимофеевне.
1: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Лор-органы лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорб рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрология. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? Нам не род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Вечеринка Ретро FM.
12: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
13: Лучшие танцевальные хиты
12: в неповторимом миксе.
14: За 4 моря, за 4 солнца.
12: Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро FM.
15: Ретро FM.

0: Modern Talking продолжает наш филичту на Retro FM. Я читаю ваши сообщения, друзья. Алина передает привет Диане Теркуловой, любимой младшей сестренке. Мы на даче в Подмосковье ловим дача лучи августовского тепла. Мы слушаем любимое радио Retro FM. Пожелайте хорошего настроения, чудесных предстоящих выходных. От всей души желаю. Алина и Диана. Анютка передает огромный привет своему любимому мужу Виталию Филиппову. Соскучилась, пишет Анютка, просто ужас. Люблю. Людмила из Республики Коми поздравляет самую добрую, красивую девушку из города Кирова, Ольгу Чарушину. С днем рождения. Пусть муж носит на руках, а материнство будет в радость. Крепкого здоровья, люблю, целую и маме привет. Ну и, наконец, Наташа, Сергей, Лена и Полина из Новосибирска поздравляют замечательных ребят Тимура Сабирзянова и Елисея Лисина с их днями рождения. Желает им здоровья, удачи во всех начинаниях, отличной и легкой учебы.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: Руслан из Узбекистана поздравляет своего дядю Андрея Терехина с прекрасной рыбалкой, которая, видимо, будет еще в будущем. Поэтому, почему? Потому что он желает ему ни хвоста, ни чешуи. Родные и близкие из Донецка поздравляют с днем рождения дорогого мужа, папу, дедушку Эдуарда Викторовича Синдеева. Пусть все твои мечты и планы сбываются, а жизнь дарит только положительные эмоции и приятные сюрпризы. Сергей поздравляет с днем рождения свою маму Надежду Викторовну, а Илья и семья Сердюковых передают привет семье Аванесовых.
1: Реклама.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
3: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Adidas», «Puma», «Fila», «Kappa» и «Venix» со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
4: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито «Путешествия». Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

Мы все сможем. Алина из Москвы передает привет своему мужу Александру Скрипченко. Большой привет и слова поддержки. У нас все получится, я верю, пишет Алина. Артур из Белореченска, Краснодарского края, передает привет, огромный привет всем работникам школы 36 и 29. Желает терпения и удачи в новом учебном году. Да уж, работникам школ... Только терпение, удачи. Ну и, наконец, Светланка из Москвы передает привет братишке Виталию в Германию. Ну что, друзья, на этом будем завершать программу. Завтра, как всегда, с 2 до 3 дня снова ваши приветы и поздравления. Я, Антон Веселов, прощаюсь с вами до завтра. Ну а далее встречайте здесь Олега Орлова. Через несколько минут...

0: Это Крис де Бург, его прекрасное создание, совершенное во всем «Леди в красном». «Lady in Red» — один из главных мировых хитов 1986 года и визитная карточка артиста, песня, которая возглавляла национальные хит-парады в 25 странах мира. Посвятил он ее своей жене Диане, и навеяна она была воспоминаниями о первой встрече с ней. 15.19 в Москве. Нас на Retro FM ждет далее встреча с Владимиром Пресняковым и Милен Фармер.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: На этой неделе расскажу о народном артисте России, музыканте и композиторе Дмитрии Маликове. Узнаете, как все начиналось и при чем тут группа «Плазма». Расскажу в субботу.

0: субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 33 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
5: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успейте! За легендой. 8 800 222 07 70.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 542.
8: Окошкина.
9: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
10: Вечеринка Ретро-ФМ.
1: Ровно в 21:00.
11: Лучшие танцевальные хиты
1: в неповторимом миксе.
11: Вечеринка Ретро-ФМ.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Я вот тут подумалось, что сказочная любовь бывает только у сказочников, а у обыкновенных людей любовь обыкновенно конфеты, цветочки, истерики, вынос мозга и люблю аж прибить охота. Ну, примерно как в этой музыкальной истории. Бонни Тайлер с нами на Ретро-ФМ, 15.35. Время московское, уже через 3 минуты дождемся новую порцию лучших музыкальных хитов. Нам на Ретро-ФМ споют Роксет и Лев Лещенко.

0: Заглянул сегодня в календарь и ужаснулся. Там, оказывается, уже конец августа. То самое время, когда поклонников лета так и тянет перевести время назад. Как минимум на пару месяцев. Ну, скажите, а кому можно обратиться по этому вопросу? Куда звонить? Кому писать? Ладно, друзья, не суетимся. Еще целых 10 дней подарит нам календарное лето. Радуемся отличной погоде. Да и выходные не за горами. Завтра уже пятница. А на Ретро FM прямо сейчас один из лучших хитов Мадонны. Далее послушаем Мэри Хопкин и группа «Браво» Жанна Агузарова, 15:49. В Москве меня зовут Олег Орлов. Доброго дня всем!
1: Реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед вдохновляет.

0: ТБ. Пау.
1: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
2: И включай интернет-потоки RetroFM.
3: 15+.

0: Столица 16. Бодрым будет начало нового музыкального часа на Ретро FM. Прокричим «Оле, оле!» и станцуем лунную калимбу. Еще и бодрый Игорь Акулов подбодрит нас свежими новостями прямо сейчас. День добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый день. С 1 сентября в России вступают в силу изменения в транспортном законодательстве. Начнет действовать новый порядок подготовки отчетов по диагностике автодорог с включением параметров трасс, фото и рекомендаций по ремонту. Актуализируются квалификационные требования к специалистам, отвечающим за организацию дорожного движения. Также установится перечень данных, которые владельцы платных дорог должны формировать. Номер автомобиля, дата, время и место проезда, идентификатор и фотофиксация, чтобы автовладельцы могли получать информацию о проезде через госуслуги. Типовые решения по управлению строительством и жилищно-коммунальным хозяйством появятся в России к апрелю следующего года. Это позволит начать решать задачу по максимальному внедрению искусственного интеллекта в прикладную сферу отраслей, поставленную президентом. К 30-му году 50% связанных со строительством и ЖКХ должны быть основаны на инструментах ИИ, что является амбициозной задачей, но для этого есть все необходимые ресурсы. Компания Google начала внедрять 24-часовой период ожидания при установке APK-файлов из сторонних источников на операционной системе Android. Новый механизм касается не только новых установок, но и обновлений приложений, а загрузка потребует перезагрузки устройства. При этом, если пользователь выключит телефон, обновление не завершится до повторного запуска. Ограничение начнет действовать с 30 сентября в Бразилии, Сингапуре и Таиланде, а со следующего года во всех странах. Самой популярной специальностью в колледжах и техникумах России в основной этап приемной кампании стало сестринское дело. На эту специальность было подано почти 200 тысяч заявлений. На разработку и управление программным обеспечением подано более 181 тысячи заявлений, а на лечебное дело 123 тысячи, сообщили в Минпросвещение. В топ-5 также вошли туризм и гостеприимство, и техническое обслуживание и ремонт.

ремонт автотранспортных средств. И в Тольятти полиция задержала 38-летнего мужчину, который украл сабборд, чтобы переплыть Волгу и не опоздать на работу. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент хищения, и вскоре установили подозреваемого. Задержанный пояснил, что не планировал присваивать имущество, но не сумел найти владельца, поэтому проник на закрытую территорию базы отдыха и забрал спортивный инвентарь. Он раскаялся в содеянном и полностью возместил причиненный ущерб. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 85 рублей и 13 копеек. Евро 98 рублей и 55 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Как шутят десантники, прыгающие в армии с парашютом и отмечавшие в начале августа свой праздник. Минуты 3-4 мы парим, как орлы, а остальное время пашем, как лошади. Не уверен, что также пашут те, кто имеет возможность летать на дельтаплане, но удовольствие от своих полетов они получают однозначно. Ну а мы только что получили удовольствие от одного из лучших хитов Валерия Леонтьева. И останавливаться, кстати, не собираемся. Далее у нас песни из «Большого космического путешествия» и «Глория Геймер» на Ретро-ФМ. Столица 16.20. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего дня!
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным просьбам, шоу «Дорогие гости» будет в повторах выходить до конца лета. Самые интересные вопросы, самые оригинальные ответы наших гостей. Слушайте ваше любимое шоу с Максимом Ковалевским.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
5: В Ростове плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 33 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
6: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
7: Я прочитаю в глазах твоих.
6: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денёчки еще будут поверить.
6: Воровайки.
9: А я такая из Ростова.
6: Сбор гостей в 17.00. 18+.
10: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
11: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
12: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
15: Окошкина.
16: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
17: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
18: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
19: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

0: Не знаю, как вы, друзья, я с удовольствием вспомнил только что фильм «Большое космическое путешествие», один из любимых фильмов своего детства. Именно там, кстати, звучала эта песня. Сколько песен хороших и разных мы знаем, любим, слушаем. А помните ли вы, друзья, как все начиналось? Как звезды зажигались? Как хиты создавались? Программа «Ю» на Ретро-ФМ напомнит, а если не знаете, расскажет каждую субботу. С 13 до 14 часов мой коллега Юрий Гурьянов рассказывает истории успеха тех, кто делал нашу любимую музыку, ставит всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Не пропустите! Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с 13 до 14.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода. На Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 33 градуса.
3: Спонсор программы ООО «Fresh & B».
1: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
6: Невралгии лечат. Санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону 101.2.

0: Хоть и остались позади самые жаркие летние деньки, когда, выходя из душа, не можешь понять, ты еще не высох или уже вспотел. Жаркой летней музыки в нашем эфире меньше не становится, и это здорово. Как здорово и то, что до конца этого часа нас еще порадует на Ретро-ФМ своими лучшими песнями Мирай Хэта и веселые ребята. Столица 16:49, меня зовут Олег Орлов, всем желаю классного летнего вечера под музыку Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400». За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама. ООО «Грейт Волл Мотор Рус».
10: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет «Купер». Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. «Купер». Доставка супер. Выгоднее с подпиской «Прайм». ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка «Прайм». Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Вечеринка. Ретро-ФМ.
12: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.

0: В Москве 17.00. Пупо и Лев Лещенко откроют музыкальную программу нового часа на Ретро FM через пару минут.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро FM Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Российские спасатели помогают Сербии бороться с крупным лесным пожаром. Как сообщает МЧС, Ил-76 со специалистами прибыл в республику и уже совершил первый вылет, сбросив на очаги возгорания 42 тонны воды. Огонь охватил более 3500 гектаров заповедной территории Дерибацка-Пешчара. Тушение осложняет сильный ветер и аномальная жара. В операции также участвуют два вертолета К-32 российского производства. По данным местных СМИ, борт направили в Сербию по поручению Владимира Путина в ответ на просьбу Белграда. В Донской столице готовится масштабное событие в сфере ландшафтного искусства. С 24 августа по 12 сентября в парке культуры отдыха Львобережный пройдет фестиваль «Зеленый код». Ключевой темой фестиваля станет концепция «Городской зеленый модуль». В самом парке будет развернута экспозиция.

0: экспозиция выставочных садов и арт-композиций. Их специально создают архитекторы, сотрудники парков культуры и отдыха, а также специалисты ростовского зоопарка. После завершения фестиваля эти объекты не исчезнут, сады и цветочные фотозоны переедут на постоянное место, парковые пространства и 8 районов города. Таким образом, зеленые модули станут новыми точками притяжения для ростовчан и гостей города. Ростовскую область с Поволжьем свяжут два новых двухэтажных поезда, информирует пресс-служба СКЖД. Они начнут ходить по маршрутам Самара-Адлер и Адлер-Казань через Ростов с конца октября. В Донской столице поезда будут делать остановку на станции Ростов-Главный при следовании в сторону Черноморского побережья. В обратном направлении из Адлера маршруты проходят через станцию Первомайская, которая расположена в западной части Ростова. Санаторий в Алтайском крае стал первым в России объектом своей категории, получившим статус «China-friendly». Эксперты органа по сертификации Роскачества туризм подтвердили, что санаторий приспособлен для комфортного размещения туристов из Китая, учитывая тонкости их культурных и сервисных предпочтений. В декабре прошлого года стало известно, что аэропорт Домодедово стал первым в России аэропортом, сертифицированным по стандарту «China-friendly». Документ свидетельствует о том, что аэропорт прошел комплексный аудит и подтвердил высокий уровень сервиса и готовность к приему пассажиров из Китая. О курсе валют. Доллар 85 рублей 13 копеек, единая европейская валюта 98 рублей 55 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Музыкальный привет из середины 80-х от Майкла Джексона. Кстати, клип на композицию «Bad» с одноименного альбома Джексона снимал сам Мартин Скорсезе, который позднее выпустил еще и 18-минутную короткометражку с тем же сюжетом, в котором сыграл тогда еще никому неизвестный Уэсли Снайпс. Кстати, освежить воспоминания о временах, связанных с историей той или иной песни, можно, скачав и установив на свой смартфон «Радио Хаб» — новое приложение «Ретро FM». Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок, лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации, а скачанные подкасты, кстати, можно слушать даже когда нет интернета. Ищите «Радио Хаб» в магазинах приложений, запускайте и слушайте «Ретро FM», где бы вы ни находились. Столица 1721.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 33 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка. Ретро-ФМ.
4: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
5: Лучшие танцевальные хиты.
4: В неповторимом миксе.
6: За 4 моря, за 4 солнца.
4: Каждый день ровно в 21.00.
3: Вечеринка.
7: Реклама.
8: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
9: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
12: Окошкина!
13: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
14: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус. Кондитерский «Золотой колос».
15: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
5: Радио Хаб. 12+.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Ретро-ФМ.

0: Как известно, хороший врач лечит болезнь, а мудрый врач учит пациента не болеть. Мудрых докторов, к сожалению, не так много, поэтому, как шутят пессимисты, не переживайте, даже самого плохого здоровья вам хватит на всю жизнь. Modern Talking на Retro FM. Через 3 минутки нам споет группа Альфавилье «Виа Синяя Птица» в столице 17:35.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В Ростове плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 33 градуса.
3: Спонсор программы ООО «Фрешэмбэ».
4: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Фрэш» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Фрэш». Вавилова, 59Е.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Service Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Service Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS Service починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
9: Для них лечение — это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
13: Утреннее шоу.
14: Первая смена.
13: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
14: Первая смена.
13: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
14: Первая смена.

0: каждый день ближе к вечеру, примерно в это же время, когда на часах, ну, где-то без 10-6, наше настроение меняет свое направление, перестраиваясь с трудового. И мы, словно флюгер, поворачиваемся в сторону приятного вечера. Кто-то даже пританцовывает при этом, благо музыка, что звучит на Red FM, этому благоприятствует. 17:48 в столице.
1: Реклама.
2: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков, 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
5: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Великий комбинатор на службе в полиции.
9: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
8: Крот Баюн. Премьера детективного сериала. В воскресенье в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
12: Школа начинается с «Ашан». Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Краски акварельные «Ашан 12 цветов» всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
13: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
14: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
15: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 11+.

0: 6 вечера в Москве. Леонид Агутин с Томасом Новогрином и Сиси Кетч скоро появятся в эфире Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Минтранс подготовил новые правила проведения техосмотра, которые должны вступить в силу с 1 сентября следующего года. Главные изменения касаются автомобилей такси. Операторы смогут проверять по реестру, есть ли у машин разрешение на перевозку пассажиров. Если автомобиль зарегистрирован как такси, диагностическую карту оформят с учетом более частых сроков техосмотра. Кроме того, перед проверкой специалисты будут сверять не только ВИН и номера кузова, но также госномер, марку, модель, категорию машины. Технические требования к автомобилям при этом менять не планируют. Чрезвычайная пожароопасность 5 класса сохранится в 23 муниципалитетах Ростовской области до конца завтрашнего дня. Об этом сообщает пресс-служба ГУМЧС России по региону. Высокий риск пожара фиксируют в Ростове, Азове, Батайске, Новочеркасске, Таганроге. Жители Дона просят не разводить костры. При пожарах следует звонить по телефонам 101 или 112. В новом учебном году за парты в Ростовской области сядут более 780 тысяч детей. Об этом губернатор Юрий Слюсарь сообщил по итогам совещания с представителями правоохранительных органов, МЧС и антитеррористической комиссии. Подготовка 2688 образовательных учреждений региона полностью завершена. К началу учебного года свои двери откроют 4 новые школы. Кроме того, после капитального ремонта возобновят работу 5 школ и 3 детских сада. В Ростове-на-Дону на 5% увеличилось количество точек общепита. За последний год количество кофеен в Ростове увеличилось на 46,5%. Это самый высокий показатель из анализируемых городов-миллионников. Ресторанов быстро

0: Питания в Ростове тоже стало больше на 2,7%. За последний год в городе открылось 923 новых заведения. Около 60% опрошенных россиян обсуждают обед коллеги за его спиной, если блюдо им не нравится. Еще 28% могут высказать мнение публично, а 15% сообщают о нем лично. Чаще всего причиной недовольства становится сильный запах еды. Этот вариант назвали 70%. Почти половина опрошенных стараются не реагировать на замечания о своем обеде, а треть отвечают шуткой. О курсе валют. Доллар 85 рублей 13 копеек, единая европейская валюта 98 рублей 55 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Американский певец, автор песен, гитарист, клавишник Эрик Кармен на Ретро-ФМ и его знаменитая баллада «All by Myself», написанная в 1975 году для дебютного альбома. Красивая, драматичная баллада о пожилом человеке, который сожалеет об ушедших годах, о беззаботных временах. Главный секрет песни – заимствование из классической музыки Сергея Рахманинова, которое привело к юридическим спорам. Музыкант считал, что такая музыка является общественным достоянием, но с ним связались наследники композитора и сказали, что это не совсем так. В итоге автором музыки на пластинке был указан Рахманинов, а 12% от продаж должны были получать те самые наследники, владельцы прав на музыку великого русского композитора. 18:19 в Москве. Продолжим получать удовольствие от песен любимых артистов. Впереди у нас на Ретро-ФМ Владимир Высоцкий и Сандра.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о народном артисте России, музыканте и композиторе Дмитрии Маликове. Узнаете, как все начиналось и при чем тут группа «Плазма». Расскажу в субботу в 13:00.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: В Ростове-на-Дону плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 33 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
5: Жека.
7: С ней вино.
5: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денёжки еще будут, поверь.
5: Воровайки.
9: А я такая из Ростова.
5: Сбор гостей в 17:00, 18+.
10: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
11: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Высота Римстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
13: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
14: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
15: Окошкина.
16: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
17: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020.
18: Утреннее шоу.
19: Первая смена.
18: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
20: Ретро.

0: Даже посланника небес обидеть бывает легко, не говоря уже о простом человеке. Даже если вы чувствуете себя в этой жизни настоящим ангелом, все равно найдется кто-то, кому помешает шелест ваших крыльев или не понравится их размах. E-Type с нами на Retro FM через 3 минутки. Там споют Сергей Минаев и BG, столица 18.34. Меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: В Ростове-на-Дону плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 33 градуса.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрология. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сердечно-сосудистые заболевания лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Весь день ловил себя на мысли, что сегодня мне явно не хватает сил, и работать почему-то не очень охота. Хотя работу я свою очень люблю. И только заглянув в календарь праздников, понял, почему. Сегодня Всемирный день лени, друзья. Привет всем, кто не поленился отметить его на рабочем месте, хотя бы немного. Основное празднество запланировал на вечер. Музыка Ретро-ФМ вам в помощь. Далее ею будет заведовать в нашем эфире Руслан Романов. Ну а я, Олег Орлов, на этом с вами попрощаюсь. До завтра. Всем приятного вечера. Столица 18:49.
1: Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
6: 0+ реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. «Стенет Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Стенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель. Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
11: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
13: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
16: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40». 2026 года выпуска, комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
17: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
18: Ретро-ФМ.
19: Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Столица 19 часов. Далее Белинда Карлайл и ансамбль «Здравствуй, песня» на Ретро-ФМ. Новости с Игорем Акуловым прямо сейчас. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Федеральная антимонопольная служба выявила картель на поставку специальной одежды, обуви и средств индивидуальной защиты для госзаказчика и сетевых компаний. Сумма может составлять более 1 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба ведомства. Дело возбуждено в отношении компаний «Бисер», «ГУП Бисер», «ТД Бисер» и «Ростпрофи», которые подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах. В случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы. В Госдуме предложили разрешить ИП выдавать зарплаты при блокировке счетов. Депутаты внесут законопроект, разрешающий организациям и индивидуальным предпринимателям проводить расходные операции по счетам для выплаты заработной платы и исполнения обязательств по договорам, заключенным до блокировки счетов налоговым органам. Также предлагается обязать ФНС уведомлять о неисполнении обязанностей по предоставлению налоговой декларации не позднее, чем за 14 дней до принятия решения о блокировке. Суд Москвы признал запрещенной к распространению в России информацию об услугах по краткосрочной аренде и продаже банковских карт третьих лиц. Предложения были размещены на сайте и в двух телеграм-каналах. Такая деятельность противоречит правам и законным интересам граждан. Установить владельцев ресурсов не удалось, поскольку регистраторами доменных имен являются иностранные компании. Ранее эксперты предупреждали, что передача карт третьим лицам может привести к уголовной ответственности. 71 российский фигурист получил допуск на международные турниры. Международный союз конькобежцев начал возвращать российских фигуристов на международные старты в нейтральном статусе без флага, гимна и национальной формы. Сезон 26-27 годов откроется первым этапом юниорского гран-при в китайском Сиане, где Россию представят София Цпека и Лев Лазарев. Спортсмены должны соблюдать требования ICU к нейтральному статусу. И самым популярным эмодзи в мире стало громко плачущее лицо. Этот эмодзи обогнал катающееся от смеха лицо и лицо со слезами радости. Лингвисты отмечают, что громко плачущее лицо превратился в универсальную реакцию на смешное, эмоциональное и неловкое, а популярность лица со слезами радости снизилась, так как молодежь сочла их заезженными. Быстрее всего росла популярность эмодзи у

Сияющего цветка на 190%, а в тройку самых быстрорастущих вошли сердечко из пальцев и флаг Бразилии. И я расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 83 рубля и 36 копеек, евро 96 рублей и 73 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера!

нет. Но может, черт возьми, нам снова выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Ну вот, что не песня, то про дождик. Это так совпало или сказывается приближение осени? Вероятно, и то, и другое. Но давайте сейчас лучше все-таки про приближение выходных. Вот это точно актуально. Рабочий четверг пройден практически, с чем я вас поздравляю, друзья. Еще капелька терпения и отдыхать. Ну, впрочем, если вы уже начали, то можем вам только позавидовать. Однако вечер музыкального релакса обеспечен будет всем, если вы настроены на Ретро-ФМ, конечно же. 19.20 в столице. Я Руслан Романов. С этого момента и до полуночи с вами. Скоро группа «Руки вверх» и «Сиси Кетч» в нашем эфире.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 33 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН ИП 325 619 600 156 873.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2. Окошкина.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
9: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
10: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
11: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

ни от тебя, ни словечко от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это было зря. Ты скажи, что ж за нас.

осталось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все отлично у меня.

0: Группа Queen, Фредди Меркьюри, композиция из, будем так говорить, золотого списка коллектива, по мнению миллионов слушателей и поклонников. Ну, кстати говоря, теперь в нашем эфире, друзья, не только то, что вам хотелось бы услышать, но еще и то, что вам наверняка было бы интересно узнать. Ну, например, о том, как все начиналось, как зажигались звезды, как создавались хиты. Слушайте в программе «Ю» на Retro FM. Каждую субботу с 13 до 14 часов Юрий Гурьянов рассказывает захватывающие истории и успеха тех, кто делал любимую музыку, включает всем известные хиты и, что немаловажно, малоизвестные треки любимых исполнителей. Итак, программа «Ю» по субботам на Retro FM с 13 до 14 часов. Не пропустите.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 33 градуса.
4: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
2: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Тилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е. Ретро-ФМ.
1: Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
9: Или падают.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Ретро-ФМ.

0: как мне кажется, просто идеальный темпоритм, мелодия, голос для вечера трудового дня. Если рабочий четверг немножечко утомил, но силы при этом все же остались, и есть, кстати говоря, и возможность восполнить энергетический баланс, лучшая музыка и не на такое способна, предлагаю вам самим лично в этом убедиться. Сандра только что, впереди Манго Джерри и ансамбль Ела на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
5: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан «Красная птица», 12 цветов, всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
6: А, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
7: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
3: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/ru/0+.
8: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито – путешествия.
12: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте havail.ru.

0: Подробности на сайте minilenta.lenta.com.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
4: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
5: Любимой музыки много не бывает.
6: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
5: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
7: 12+.

0: столице 20.00, дуэт Modern Talking и группа Carmen через несколько минут на Retro FM. Итоговый выпуск новостей прямо сейчас в студии. Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый вечер. В МИДе рассказали о приглашении международных наблюдателей на выборы в Госдуму. Россия направила приглашение в 12 международных организаций и более чем в 100 стран для наблюдения за ходом выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Напомню, что президент Владимир Путин назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. В России появится экзамен на статус квалифицированного инвестора. Банк России расширил перечень документов для признания инвестора квалифицированным по образовательным критериям. С 31 августа этот статус можно будет подтвердить на специальном экзамене по знаниям о финансовом рынке. Успешное прохождение экзамена подтверждается сертификатом от Национальной финансовой ассоциации или инвестиционным сертификатом Московской биржи. При этом статус можно получить и по другим основаниям. Для этого нужен достаточный доход, размер имущества, опыт работы или инвестирования. Правительство выделит более миллиарда рублей на закупки машин скорой помощи. До конца текущего года почти 20 регионов получат порядка 200 автомобилей российского производства, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Обновление парка скорых повысит уровень и своевременность оказания неотложной медицинской помощи на местах. Правительство системно ведет работу по расширению возможностей для сотрудников скорой помощи, финансируя поставки оборудования и лекарств. В ЦБ рассказали, как получать зарплату в цифровых рублях. С 1 сентября россияне смогут открыть кошелек цифрового рубля через приложение системно значимых банков. Для получения зарплаты в цифровых рублях необходимо открыть счет и подать работодателю заявление с указанием счета для перечисления средств. При этом у работодателя также должен быть открыт цифровой счет. Зарплата будет выплачиваться по реестру. Работодатель направит отдельный реестр на платформу Банка России в коммерческий банк. Напомню, что использование цифрового рубля остается добровольным. И заморозка обошла засолку и стала самым популярным способом домашних заготовок. Заморозку используют 33% россиян, 26% солят и маринуют продукты, а 18% варят варенье и компоты. Это показало одно из исследований. За последние несколько лет 31% опрошенных стали замораживать продукты чаще, а главной причиной делать подобные заготовки 38% назвали вкус. Чаще всего россияне замораживают овощи, ягоды и грибы. И я расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 83 рубля и 36 копеек, евро 96 рублей и 73 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: прекрасного.
1: Вообще-то прекрасный случай, или, как мы чаще говорим, счастливые случаи, это тоже в некотором смысле из области риска, везения, отношения к нам, госпожи удачи, ну и так далее. Поэтому, если они вам нужны, то пусть обязательно случаются чаще. 2020 в столице, впереди Дубы Колдуны и Ким Уайлд на Ретро-ФМ. Всем пламенный привет.
2: Реклама.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
5: Окошкина.
6: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
8: Почему сразу сам топай?
9: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
10: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 1920.
11: Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ «За 1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
12: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: Вот такая пуэрториканская феерия, или же это можно охарактеризовать другими двумя словами. Рики Мартин, собственно говоря, и все на этом. Что не трек, то настоящий маскарад, ну или карнавал, правильнее будет так сказать, в репертуаре этого знаменитого артиста. 20:35 практически в Москве. У нас далее Владимир Пресняков и Дона Саммер на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 33 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
7: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555-1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
8: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын. Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Вечеринка Ретро-ФМ.
12: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
13: Лучшие танцевальные хиты
12: в неповторимом миксе.
13: Каждый день
12: ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.
14: Ретро-ФМ.

0: Столица 2048 и близится час X, а именно супер танцевальный проект нашего эфира «Вечеринка Ретро-ФМ». Только лучшая дискотечная музыка сегодня, как и всегда, ждет вас в нашем уникальном миксе с 21 до полуночи. Танцы для настроения вашего, ну и, конечно, скорейшего приближения пятницы. Не пропустите, а уже через несколько минут в нашем эфире группа «Джой» и Лев Лещенко. Всем еще раз здравствуйте.
1: Реклама.
2: «Волга» — европейский дизайн. Надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» — движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт, и включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Великий комбинатор на службе в полиции.
5: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
4: «Крот Байон». Премьера детективного сериала 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: «Тэнк 400» теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400» — за пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

Блестящие облака. Вот что увидел я сейчас, причем не фигурально выражаясь, а в самом прямом смысле, если опираться на плейлист вечеринки RetroFM. Группа «Блестящие», как вы понимаете, имеется в виду в данном случае. Приветствую еще раз всех. Уникальный микс набирает обороты. Мы стартовали совсем недавно. 21:20. Время точное столичное. Я Руслан Романов. Приветствую вас и напоминаю, что в эфире... Продолжаются жаркие танцы у нас ежедневно до самой полуночи, начиная с 21:00 по московскому времени. Отлично всем настроения, прекрасного времяпрепровождения в нашей компании. Далеко не уходите.

0: We like to party, так называется эта композиция. Вот уж действительно, вечеринки-то мы любим, это точно. Напоминаю, что в эфире неповторимый микс до самой полуночи, но вещание RetroFM не прекращается в целом ни на секунду. 24 на 7 мы рядом с вами. Так что при желании быть также с нами онлайн в любой момент не составит никакого труда. Просто скачайте новое приложение RetroFM. Быстрое, удобное и без лишних кнопок. Лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. Все это здесь. Кроме того, бесплатно и без регистрации, между прочим, Radio Hub — это новое приложение RetroFM. Ищите, скачивайте, запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились, в любой момент времени. И, кстати сказать, скачанные подкасты можно слушать даже когда нет интернета. Учитывайте это.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 33 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

Оригинал той самой композиции, которую вы неоднократно слышали в русскоязычном варианте, подарил миру шведско-греческий дуэт с характерным названием «Антик». Ну, собственно, античные нотки, будем так говорить, здесь прослеживаются явно. 21:50 в Москве.

уроженец Тегерана, исполнитель со сценическим и, кстати говоря, вполне реальным именем Араш, известен как танцор, композитор и продюсер, но в первую очередь, конечно же, как певец, и в частности по этой и многим другим зажигательным композициям, хорошо известным, кстати говоря, в нашей стране. 22.20, точное столичное, продолжается уникальный микс, набирает обороты вечеринка Retro FM. Идем далее, друзья.

0: Ну вот они, друзья, первые звоночки и за окном, и в эфире про осень и так далее. Но от лета действительно осталось лишь капелька, 10 дней до сентября. Так что вкушаем остатки этого прекрасного, хоть и такого непродолжительного солнечного сезона. Иванушки на вечеринке Ретро-ФМ 22.35 в столице.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о народном артисте России, музыканте и композиторе Дмитрии Маликове. Узнаете, как все начиналось и при чем тут группа «Плазма». Расскажу в субботу в 13.00.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
4: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 33 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Инициативу Пэтти Райана всецело поддерживаю. Оставайтесь этим вечером с нами. Порадуйте себя лучшей танцевальной музыкой для тела или для души. Используйте уникальный микс по прямому назначению. Танцы продолжаются до полуночи. Всем привет.
1: Реклама.
2: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
4: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Ретро-ФМ. Всегда с вами. 12+.

Еще одна августовская ночь почти наступила, но кто-то уже приступил к просмотру сновидений. А вот им-то, на удивление, мы с вами по-прежнему на вечеринке Retro FM. Уникальный супермикс в нашем эфире звучит ежедневно с 21 часа до полуночи. И в данном конкретном случае вслед за нашим танцмарафоном придет, конечно же, пятница, что само по себе, по-моему, прекрасно. Не пропустим этот торжественный момент. 23:19, практически время московское. Я Руслан Романов. Всем пламенный привет.

В любой день недели с 21 часа до полуночи настроиться на Retro FM и обнаружить только лучшие отборные суперхиты, которые изящно собраны в едином неповторимом миксе. Это ли не мечта? Нет, друзья, это не что иное, как наша с вами реальность, которую мы охотно готовы разделить со всеми слушателями. Да что уж там, исключительно вам и посвящаем вечеринку Retro-FM и все, что происходит в нашем эфире. 23:34 в столице, идем далее.

хитов Андрей Губин и один из плодов его творчества в продолжении нашего микса. Вопреки спетому, будьте с нами и никуда не уходите по возможности, друзья. Ретро-ФМ вещает для вас круглосуточно. Впрочем, все стабильно, как обычно. До финала вечеринки Ретро-ФМ остается совсем немного времени. Проведем его вместе в ритме зажигательных танцев. Я Руслан Романов. В Москве 23:48. Всем прекрасного настроения.

советские, так сказать, настраивают на нужный лайт, на нужный Friday night. Пятничное времяпрепровождение буквально вот-вот уже началось. Ну а вечернее времяпрепровождение можно планировать уже прямо сейчас. И снова же планируем его под музыку Retro FM группа «Браво», Саманта Фокс, Ирина Аллегрова через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. 0:18 в Москве. Здравствуйте.

Оранжевое лето можно почувствовать не прям чтобы всегда. Из-под зонта его не видать, к примеру, под час. А вот Ретро-ФМ можно слушать буквально где угодно. Для этого скачивайте наше новое приложение. Быстрое и без лишних кнопок. Любимая музыка, подкасты любимых шоу и куча интернет-потоков. Кстати, скачанные подкасты можно слушать даже когда интернета нету. Радио Хаб – новое приложение Ретро-ФМ. Ищите в магазинах приложений, запускайте и слушайте на здоровье.

Скоро час ночи, и в этот час лучше, наверное, все-таки не ходить с кем-то, кто вам прямо вот на улице предлагает пройтись в сторону счастья. Не туда все это может зайти точно. Через пару минут на Retro FM у нас будут Бонни Тайлер и Битлз.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Это не просто такое себе ла-ла-ла-ла, это про сногсшибательный внешний вид, в данном случае девушки, естественно. Но сейчас август на дворе, поэтому сногсшибательно внешне выглядит буквально каждая. Час 20 в столице, дальше на RFM Бананарама, Константин Никольский, Том Джонс. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка
2: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
3: Лучшие танцевальные хиты
2: в неповторимом миксе.
3: Ровно в 21:00.

Не смелой, не пожалеешь. Это «Бананарама» и весьма оптимистично и реалистично. Час 35 в столице. Впереди у нас на RedRFM Сэм Браун и Юрий Лоза через буквально 3 минуты.

поцелуй меня, ну, раз 30 девушка повторила, и, собственно говоря, как тут не сделать то, чего она просит. Секс с Sixpence None the Richer, американцы, их хит, ну, где-то второй половины 90-х. Через пару минут Сикеч и группа Стаса Намина, час 50 в Москве.

0: Родос, его индейское лето. Ну, по-нашему, стало быть, бабье лето. Погоди, не торопи, что называется. Мы еще обычное лето не отгуляли до бабьего. Далеко, вроде бы как. 2:20 в столице и буквально через пару минут на Ретро-ФМ Валерий Золотухин, Блэк и Виа Сливки. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь не

Шедевр, да и только. Все думаю, как вот в сказке скрипит дверь. Представляю себе, придумываю, можем так вместе по этому поводу покумекать. Но самое главное, чтобы когда дверь скрипнула, чтобы в эту дверь вошло что-нибудь приятное, чего всем желаю. Под музыку Ретро FM, Александр Барыкин, Мюррей Хэт и Джо Кокер через пару минут.

что ж, пятница — дело такое разнообразное. Кому шашлыки и излишества, кому кардионагрузки и романтика. Ну, велосипедно-букетный период. Так мы это называем. Проводим время с чувством, с толком и под музыку Ретро-ФМ. Через пару минут Рики и Повери, Чингисхан. 2:50 в Москве.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.